Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

поля, как последним ушел из того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: войск. Кандагар.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сложилась по всей жизни трещина из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

отдуваются в нашей комнате в день сурка. И в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших руках.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 745.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

солдата и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

0: честно России служили и красиво ушли.
1: Хоть и мало.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

0: живем.
1: Радио Z.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Всем привет! Я Александр Ванюшкин. И в сложное время, когда над нашей землей кружат не птицы, а дроны, жизнь не только наших бойцов, но и мирных жителей подвергается опасности, хочу представить свою новую песню. Эта композиция – знак уважения ко всем, кто сейчас отражает атаки и бережет наше небо. Мы все хотим мира и вместе идем к победе. Ваш Александр Ванюшкин и моя песня «Черные птицы».

земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо. Вы за спиною нашей, как каменная глыба. Уверены мы в вас, в поддержке и заботе. Мы знаем, что всегда поможете пехоте. Мы очень благодарны за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту, за теплый чай, картошку, за братское плечо, за свежий хлеб, консервы и крепкий табачок, за письма и улыбки, рисунки от ребят, за то, что принимаете и лечите солдат, врачам и активистам, девчонкам, пацанам. Спасибо за доверие воюющим войскам. Мы видим вас и верим, что Родине нужны, что тыл надежен, крепок, и мы защищены от лживых фарисеев, предателей в ролей, готовых плюнуть в спину своих же сыновей. История рассудит, расставит на места, и станет миру ясно, кто прав, где клевета, что армия с народом поймут в один момент, и в Белгороде людям воздвигнут монумент от русского солдата с поклоном старикам, что хлебушком делились с пехотой пополам. За искренность спасибо, за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм. 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672. 672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Записки бойца. Знаете, я часто смотрю на это небо. Здесь оно другое. Тяжелое, пропахшее порохом и остывшим металлом. И в редкие минуты, когда ловит интернет, я заглядываю в ваш мир. И все чаще я натыкаюсь на это липкое серое уныние. Затянулось. Непонятно. Нас обманули. Где результаты? Люди стали мерить судьбу Родины секундомером, словно это футбольный матч, на который они купили билеты, теперь недовольны. Что игра затянулась, а на трибунах сквозняк. А я хочу спросить только честно, перед самим собой –

золотых куполов. Сегодня она — это мать. Это наша мать, которая вышла в поле в бурю. У нее спутались волосы. У нее натруженные, потрескавшиеся руки. И под глазами тени от бессонных ночей. Она сейчас не красивая картинка. Она воюющая, израненная, стиснувшая зубы от боли мать. Сможешь ли ты любить ее такую? Не в шелках, а в камуфляже, пропитанном болью и порохом. Сможешь ли ты не отвести глаза, когда ее поносят со всех сторон? Когда она ошибается? Когда ей страшно за своих детей? Мать сильна не сама по себе, мать сильна своими сыновьями. Когда ребенок видит, что матери тяжело, он не стоит в стороне с калькулятором, считывая, когда же она наконец справится. Он не ищет подвоха в ее слезах. Он просто подходит, берет ее за руку и говорит: «Я здесь, мы выстоим, я тебя не предам». А у нас сейчас многие ведут себя, как капризные дети. «Мама, ты обещала, что все будет хорошо, что все будет быстро. Почему ты такая грустная? Наверное, ты все делаешь не так». Это не игра, это жизнь нашей семьи, огромной, многовековой. Если она затянулась, значит, рана глубока. Значит, шторм сильнее, чем мы думали. Но разве это повод отпускать ее руку? Здесь, на передке, мы не спрашиваем, когда. Мы спрашиваем, кто, если не я. Потому что если здесь мы начнем сомневаться так, как вы сомневаетесь в тепле, все рухнет. Мы держим этот фронт не на железе, а на вере. На вере в то, что дома нас не предадут в мыслях. Не ищите правду в аналитике и сплетнях. Правда, она в сердце. Любить, когда все хорошо, это просто. Остаться рядом, когда тяжело, когда непонятно и когда больно, это и есть любовь. Не ищите подвохов, ищите в себе силы. Мать не перестанет быть матерью, если она заболела или устала. Наоборот, именно когда ее нужно обнять крепче всего, именно тогда ей нужно сказать: «Мам, я здесь, я не уйду, сколько бы ни потребовалось, я буду рядом». Будьте с ней до конца. В этом и есть вся правда, в этом и есть наша единственная победа, которая начинается не на поле боя, а в сердце каждого, кто ждет нас дома. Держитесь друг за друга. И верьте, потому что кроме нас у нее никого нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорска».

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Волонтерское рукопожатие. Каждый, кто в теме, знает, как было тяжело в 2022 году с начала СВО. Теперь мы обросли броней, знакомствами и информацией. Кто-то сошел с дистанции, мы не осуждаем. А другие, наоборот, стали сильнее. Наши руки, по сути, обнимают всю нашу страну. Да что страну, планету. Мы почти все знакомы онлайн или лично, знаем заботы каждого. Алло, Белгород! Белгород на связи, нужна помощь. Алло, Москва, скиньте логистику. Алло, друг, нужна поддержка найти бойца в госпитале. Бурятия на связи. Девочки, нужна помощь в передаче гумки. Встретить, помочь, отправить. Кто на Донецке? Перенаправьте нашим, пожалуйста. И много, очень много вопросов решается именно волонтерами. По всей стране мы вместе. Каждый из нас как флажок на карте. У нас уже своя карта дорог. Вот там ехать нельзя сегодня. Вот там встретят волонтерские рукопожатия по всей стране. Представьте масштаб работы. Я с Черкесска. Ко мне обратились из Казани за помощью. Лешие нужны для разведки. Вчера. В ответ люди нашли дешевые рации. Таганрог. Построили логистику, приняли и передали по назначению. Просто? Да. А если посчитать, сколько за счет логистики сэкономлено народных денег, а некоторые осуществляют логистику за свой счет. Бесценно. Каждый из нас — это пульс. Мы в ритме, который задали себе сами, и не можем остановиться. Привет. Можешь помочь с медициной? А у меня есть салфетки и сухие супы. Состыкуемся. Страна точечно через рукопожатие помогает фронту. Мы вместе. Это уже не просто слова, не просто девиз. Это стиль жизни. Это ты и я, уставшие, но не сломленные. Цель — победа. Всех нас, для бойцов, для страны. И она непременно будет, наша победа. И мы сможем не только онлайн пожать друг другу руки, мы сможем обняться всей страной. Елена Соловьева.

0: я тоже искренне люблю.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Это небо, синее небо, все помни.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
12: Ты знаешь.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: хотел.
0: Никто. А когда началось

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круг,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Всем привет! Я Александр Ванюшкин. И в сложное время, когда над нашей землей кружат не птицы, а дроны, жизнь не только наших бойцов, но и мирных жителей подвергается опасности, хочу представить свою новую песню. Это композиция, знак уважения ко всем, кто сейчас отражает атаки и бережет наше небо. Мы все хотим мира и вместе идем к победе. Ваш Александр Ванюшкин и моя песня «Черные птицы».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 июня, в нашем регионе малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 743

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

15.07. Дубовое, Благодатная 5А. 908-787-18.00.

0: Радио Z.
1: Корабли постоят.

0: разбираюсь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек.

Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Так приходит весна, так на сердце тепло, вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Полыхают костры. Искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

дождь, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

никогда гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. Инна Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Такая хрупкая женщина и такая совершенно нехрупкая должность. Как вы к этому пришли?
2: Все начиналось 16 лет назад с дилерства. К 16-му году стал вопрос импортозамещения. Изделия, которые мы производим, в большинстве своем имеют зарубежную прописку. К 2018 году мы смогли перенести производство в Белгород и сделать полный цикл. С 2022 года не потребовалось уже нам консультации наших зарубежных партнеров. Мы делаем все сами. С 24 по 26 у нас уже есть хороший результат. На сегодняшний день это оборудование делаем мы одни в стране.
1: Как вы решили помогать фронту?
2: Здесь не было даже сомнений, потому что для меня это личная история. В 43-м году, в июле месяце, в Масловой пристани погиб мой прадед в своем дворе, а в Нижнем Ольшанце погибла прабабушка. Поэтому, когда нужно было принимать решение, другого решения не могло быть. Мы остаемся здесь, мы никуда не эвакуируемся, производство остается здесь, и мы помогаем всем, чем можем. Все началось 21 февраля, когда было выступление Владимира Владимировича. Его нужно уметь слушать. И вот именно тогда было понятно, что что-то будет. И 23-го, естественно, мы собирались в близком кругу. Мы поздравляли наших мужчин, эту тему обсуждали. А на утро мне уже звонила из этой же компании дама. Просто кричала в трубку, что это уже война. Я на тот момент жила в городе. Нам было не так слышно в центре. Неделя была для меня очень такая сложная. Я не понимала, что делать. Мой мужской коллектив пошел сдавать кровь. Естественно, я их отправила домой, чтобы они отдохнули. Потом мой личный помощник 4 марта и говорит, я поехал покупать сапоги. Я говорю, ты сможешь купить 2 пары сапог, 3 пары сапог. Я с расчетного счета могу купить значительно больше. Мы проехали почти все оптовки, все рынки. В городе я смогла найти 2 пары сапог 40-го, 43-го размера.
1: Все раскупили?
2: Да. Та же самая была и с носками ситуация, и с перчатками. Именно в начале марта был мороз, и парням уже нужно было как-то одеваться. И вот с этого момента у меня уже все в голове леглось, и я для себя приняла решение, что в любом случае я помогаю. Помощь была в направлении, которое заходило на Харьков. С ними по сей день мы и общаемся. Сотрудничаем.
1: Ведете какую-то статистику вашей помощи?
2: Только финансовую.
1: Если не секрет, сколько средств было потрачено на помощь нашим бойцам?
2: Это московская квартира. Порядка 30 миллионов. Большая часть зафиксирована в бухгалтерской отчетности. Я для себя приняла решение, что я не буду пользоваться возмещением налогов. Я списываю это исключительно со своей прибыли. Закрывая сборы, это, естественно, мои личные деньги, не привязанные к предприятию. Но надо дать должное командиры, с которыми я сотрудничала. Они все акты подписывали. Все было по-честному.
1: Скажите, а кто вас поддерживает в таких решениях?
2: Мой ближний круг, который появился в 22-м году. И это были, скажем так, не совсем те люди, на которых я рассчитывала. Я приобрела просто новых друзей, близких друзей. Естественно, семья.
1: А были те люди, которые говорили, да зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь такие большие деньги?
2: Я просто никому не говорю, сколько я трачу. А были люди о том, что в 22-м году очень многие говорили, что они за мир. А мы здесь непонятно, чем занимаемся. Я не могу сказать, что я прервала эти отношения с этими людьми, но я их отодвинула в сторону и пошла дальше.
1: Есть ли у вас любимчики, бойцы?
2: Конечно. Конечно, у каждого есть любимчики. Эти ребята по возрасту близки к моему старшему сыну. Я на самом деле их воспринимаю как сыновей. Поэтому не хотела бы называть позывные, но они есть. Они становятся родными. Одних заставляем учиться, потому что ребята, пройдя через Харьков, вот, тяжелое отступление в 22-м году, многие, к сожалению, оказались только с образованием 9 классов. Поэтому договорилась с колледжем, чтобы они поступали. И один молодой человек, я очень надеюсь, что когда все это закончится, он даже придет ко мне работать. Мы как бы обучаемся по моей специальности в нашем технологии.
3: Слушаются вас.
2: Они по-другому мотивированы. Они уже понимают значимость этого. И поэтому, сколько я предлагала помочь в обучении, они идут к цели сами.
3: А как они вас называют?
2: Меня-то в основном зовут Инна Ивановна, но есть несколько человек, которые зовут меня Крёстная.
3: А почему? Как вы думаете?
2: Скажем так, этот почти позывной придумала близкая подруга, чтобы ребята понимали, в нашей православной вере, да, крестная – это все-таки

0: можно достать?
1: Такого нет. Всегда находится какое-то решение. Самое главное, поставлена цель. До нее просто можно дойти по прямой дороге, а можно извилистой, но все равно дойдешь.
0: Где вы берете силы на все?
1: После 22-го года у меня в голове сложился такой, может, постулат, не знаю, как правильно назвать, что дороже жизни нет ничего. Ты утром встал, пошел погулял с собакой, послушал птичек, солнышко, которое сейчас к нам вернулось после зимы, вот оттуда и черпаются силы.
0: Женщина, слабый пол?
1: Здесь нельзя сказать, что женщина слабый пол, мужчина сильный пол. Есть личность. И это не относится никаким образом к полу. Если человек поставил цель и ее достигает, он уже со стержнем. Самое главное, чтобы у этой цели, с моей точки зрения, должны быть какие-то моральные рамки. Это очень важно.
0: О чем вы мечтаете?
1: О победе.
0: Она обязательно будет.
1: Я даже не сомневаюсь.
0: Давайте представим, что завтра мы просыпаемся, и нам говорят о том, что все закончилось, мы победили, все наши парни возвращаются домой. Что вы будете делать?
1: Ну, у нас с вами остается такой момент, когда реабилитация должна быть парней. Обязательно. Это будет сложный период для страны, когда будет поставлена точка. Потом нужно будет их вводить в наше общество, потому что мы, Белгород, отличаемся от остальной страны. Мы живем вместе с ними, мы видим, как это все происходит. Нам не нужно доказывать, показывать. Но когда они не могут возвращаться в другие регионы, они могут почувствовать себя где-то ненужными, потому что по-другому живет вся страна. Вот этот момент важный. Второй момент – это дети. Я закончила советскую школу. И я понимаю, что очень многое было заложено в школе. Это нужно закладывать уже у наших детей. Любовь к родине. Потом развитие нашей страны. Мы должны восстановить свою науку, чтобы наука была связана с производством. Мы должны в этом развиваться. Работы много.
0: Вы можете передать пожелания нашим бойцам.
1: Мои дорогие парни, за 4 года общения с вами я вижу прекрасных, сильных, мудрых мужчин. Я хочу пожелать вам скорейшей нашей с вами победы, чтобы вы вернулись к своим семьям, чтобы в будущем у вас было все хорошо. И обязательно победа будет за нами.
0: Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пах.

моем саду ланфре-ланфра. Три соловья и ворон, они беду ланфре.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: сел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио «Зет». За правду, за свободу, за Россию.
3: Радио «Зет».

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Яковлева Тамара, 10 класс, школа номер 2, город Губкин. Лора Тасси, Мишка. Оборванного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. «Не плачь, не плачь, сама не доедала, полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война.

Нас не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: поклониться хочу.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Всем привет! Я Александр Ванюшкин. И в сложное время, когда над нашей землей кружат не птицы, а дроны, жизнь не только наших бойцов, но и мирных жителей подвергается опасности, хочу представить свою новую песню. Это композиция, знак уважения ко всем, кто сейчас отражает атаки и бережет наше небо. Мы все хотим мира и вместе идем к победе. Ваш Александр Ванюшкин и моя песня «Черные птицы».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. Инна Ивановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Такая хрупкая женщина и такая совершенно нехрупкая должность. Как вы к этому пришли?
2: Все начиналось 16 лет назад с дилерства. К 16-му году стал вопрос импортозамещения. Изделия, которые мы производим, в большинстве своем имеют зарубежную прописку. К 18-му году мы смогли перенести производство в Белгород и сделать полный цикл. С 22-го года не потребовалась уже нам консультации наших зарубежных партнеров. Мы делаем все сами. С 24 по 26 у нас уже есть хороший результат. На сегодняшний день это оборудование делаем мы одни в стране.
1: Как вы решили помогать фронту?
2: Здесь не было даже сомнений, потому что для меня это личная история. В 43-м году, в июле месяце, в Маслово пристани погиб мой прадед в своем дворе, а в Нижнем Ольшанце погибла прабабушка. Поэтому, когда нужно было принимать решение, другого решения не могло быть. Мы остаемся здесь, мы никуда не эвакуируемся, производство остается здесь, и мы помогаем всем, чем можем. Все началось 21 февраля, когда было выступление Владимира Владимировича. Его нужно уметь слушать. И вот именно тогда было понятно, что что-то будет. И 23-го, естественно, мы собирались к близкому кругу. Мы поздравляли наших мужчин, эту тему обсуждали. А на утро мне уже звонила из этой же компании дама. Просто кричала в трубку, что это уже война. Я на тот момент жила в городе. Нам было не так слышно в центре. Неделя была для меня очень такая сложная. Я не понимала, что делать. Мой мужской коллектив пошел сдавать кровь. Естественно, я их отправила домой, чтобы они отдохнули. Потом мой личный помощник 4 марта и говорит, я поехал покупать сапоги. Я говорю, ты сможешь купить 2 пары сапог, 3 пары сапог. Я с расчетного счета могу купить значительно больше. Мы проехали почти все оптовки, все рынки. В городе я смогла найти 2 пары сапог 40-го и 43-го размера.
1: Все раскупили?
2: Да. Та же самая была и с носками ситуация, и с перчатками. Именно в начале марта был мороз, и парням уже нужно было как-то одеваться. И вот с этого момента у меня уже все в голове улеглось, и я для себя приняла решение, что в любом случае я помогаю. Помощь была в направлении, которое заходило на Харьков. С ними по сей день мы и общаемся. Сотрудничаем.
1: Ведете какую-то статистику вашей помощи?
2: Только финансовую.
1: Если не секрет, сколько средств было потрачено на помощь нашим бойцам?
2: Это московская квартира. Порядка 30 миллионов. Большая часть зафиксирована в бухгалтерской отчетности. Я для себя приняла решение, что я не буду пользоваться возмещением налогов. Я списываю это исключительно со своей прибыли. Закрывая сборы, это, естественно, мои личные деньги, не привязанные к предприятию. Но надо дать должное командирам, с которыми я сотрудничала. Они все акты подписывали. Все было по-честному.
1: Скажите, а кто вас поддерживает в таких решениях?
2: Мой ближний круг, который появился в 22-м году. И это были, скажем так, не совсем те люди, на которых я рассчитывала. Я приобрела просто новых друзей, близких друзей. Естественно, семья.
1: А были те люди, которые говорили, да зачем тебе это нужно? Зачем ты тратишь такие большие деньги?
2: Я просто никому не говорю, сколько я трачу. А были люди о том, что в 22-м году очень многие

0: с образованием 9 классов. Поэтому договорилась с колледжем, чтобы они поступали. И один молодой человек, я очень надеюсь, что когда все это закончится, он даже придет ко мне работать. Мы как бы обучаемся по моей специальности в нашем технологии.
1: Слушаются вас.
0: Они по-другому мотивированы. Они уже понимают значимость этого. И поэтому, сколько они предлагала помочь в обучении, они идут к цели сами.
1: А как они вас называют?
0: Меня-то в основном зовут Инна Ивановна, но есть несколько человек, которые зовут меня Крёстная.
1: А почему? Как вы думаете?
0: Скажем так, этот почти позывной придумала близкая подруга, чтобы ребята понимали, в нашей православной вере, да, Крёстная – это всё-таки тот человек, который проводит своего крестника духовным путём. Иногда крёстные бывают ближе, чем мама. И даже на моем личном опыте я крёстная могу сказать все. Причем есть парнишки, которые не нашей веры. Ну, в данной ситуации не имеет значения, какой веры человек. Самое главное, что он человек, остается человек.
1: Что самое сложное было в помощи? Возможно, что-то такое, что попросили бойцы, и это было сложно достать или невозможно достать?
0: Такого нет. Всегда находится какое-то решение. Самое главное, поставлена цель. И до нее просто можно дойти по прямой дороге, а можно извилистой, но все равно дойдешь.
1: Где вы берете силы на все?
0: После 22-го года у меня в голове сложился такой, может, постулат, не знаю, как правильно назвать, что дороже жизни нет ничего. Ты утром встал, пошел погулял с собакой, послушал птичек, солнышко, которое сейчас к нам вернулось после зимы, вот оттуда и черпаются силы.
1: Женщина. Слабый пол?
0: Здесь нельзя сказать, что женщина слабый пол, мужчина сильный пол. Есть личность. И это не относится никаким образом к полу. Если человек поставил цель и ее достигает, он уже со стержнем. Самое главное, чтобы у этой цели, с моей точки зрения, должны быть какие-то моральные рамки. Это очень важно.
1: О чем вы мечтаете?
0: О победе.
1: Она обязательно будет.
0: Я даже не сомневаюсь.
1: Давайте представим, что завтра мы просыпаемся, и нам говорят о том, что все закончилось, мы победили, все наши парни возвращаются домой. Что вы будете делать?
0: Ну, у нас с вами остается такой момент, когда реабилитация должна быть парней. Обязательно. Это будет сложный период для страны, когда будет поставлена точка. Потом нужно будет их вводить в наше общество, потому что мы, Белгород, отличаемся от остальных стран. Мы живем вместе с ними. Мы видим, как это все происходит. Нам не нужно доказывать, показывать. Но когда они не могут возвращаться в другие регионы, они могут почувствовать себя где-то ненужными, потому что по-другому живет вся страна. Вот этот момент важный. Второй момент – это дети. Я закончила советскую школу. И я понимаю, что очень многое было заложено в школе. Это нужно закладывать уже в наших детей. Любовь к родине. Потом развитие нашей страны. Мы должны восстановить свою науку, чтобы наука была связана с производством. Мы должны в этом развиваться. Работы много.
1: Вы можете передать пожелания нашим бойцам.
0: Мои дорогие парни, за 4 года общения с вами я вижу прекрасных, сильных, мудрых мужчин. Я хочу пожелать вам скорейшей нашей с вами победы, чтобы вы вернулись к своим семьям, чтобы в будущем у вас было все хорошо. И обязательно победа будет за нами.
1: Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была жительница города Белгорода, предприниматель Инна Ивановна. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

чтоб кровью правду искупить. От трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

внимательно смотри. Благодаря таким стоящим

родине он всей душой родил. И за нее с врагом отважно

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

ровесник и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
10: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат! Как ты там? Тебе сейчас, наверное, грустно и одиноко вдали от дома, родных и близких. Поэтому я и решила тебе написать. Спасибо тебе за то, что ты воюешь, борешься, но не сдаешься. Пусть мое письмо будет лучиком добра и тепла в твоих тяжелых военных буднях. Помни, ты настоящий герой. Помни, что мы тебя ждем здоровым и невредимым. И мы обязательно встретимся на параде Победы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу до мирных ночей.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не нажить.

честь, гремят салюты до утра. Ура, ура, ура! Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я вернулся, а в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал.

0: себя Ми-8. Я Ми-8.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Нет, не надо.

парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, что

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 июня, в нашем регионе облачно, пройдут дожди, возможно, с грозой. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерз.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

мы вернемся, если нас помнят и ждут, если о нас еще помнят. Что такое дышание, вопроса труднее и легче.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.